0: знаешь.
1: Маленький бандит. Я взяла его в кредит. Димпл на ремне висит.
2: Маленький мой и болит, и болит, и болит.
1: Димплом буду, сквишем буду.

0: Я экзамен провалила, делаю пап. Я на поезд опоздала, делаю пап. Я монеты все подслила, делаю пап. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Зачем-то. Папи, папи, папи, бойс, папи, папи, папс. Я купила попытов, ты еще про запас.
1: Вау.
0: Папи много не бывает, говорю без прикрас.
1: Только сквиш один, я знаю.
0: Сквиш, но ради вас. Simple.